0: Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy! Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture! Kalinka, malinka, malinka, моя! Hop, hop, hop!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Mama's Music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
2: Direct from Palm Beach.
3: Direct from Palm Beach.
4: This is Radio Vladivostok.
0: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: crisis here, a heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.
0: Liberty City, the legend of Perestroika and all the times, Kino, with great song, Группа Крови.

0: I watch your American hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Живёшь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: дорога!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: money. We think about the struggle. Здравствуйте,
1: кто бы
0: товарищи!
1: Ты ни был, не думай себя слишком. Моя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

последние бродяги. И об этом саги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть свою пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро в

0: the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch.

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Now we take a quick break.
2: Play to win all the time with the kind of cars winners have. Okay, my name's Bruce Kibutz. How do winners roll?

0: but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи!
1: It's a Maybe Russian you have heard of it.
2: Так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
2: This is Vladivostok FM.
3: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Же, все будет нашим.

0: Vladivostok FM Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere. Eastern Europe here in Liberty City.
1: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: Дайна, Дайна, wanna be loved. Bruce Lara here on Vladivostok FM. Real music, no dream tones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
2: Это страшно.

0: Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn! The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
1: Quality music для восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в

0: Источник европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: лучших для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Remnants of tropical storm Jehozadak coming through. Lots of rain. This storm passed over a lot of third world countries before getting here, so expect it to smell. Julie McCafferty, Weasel Weather.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Восток FM.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим. Ваша

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Мульти-видео для вас точных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Моя жизнь, моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь.

0: живу.
1: Много лет.
0: Я люблю скорость,
1: твоя
0: тачка строго рэп. Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь